0: Радио ИСИ, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге. На Радио ИСИ новости, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Денис Паслер обозначил основные тренды в создании комфортной среды для жизни. Губернатор принял участие в пленарном заседании Международного строительного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге. Свердловская область готова стать базовой площадкой для внедрения современных решений в строительстве, заявил Денис Паслер. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, опыт академического района Екатеринбурга показывает, что новый подход к организации комфортной среды может дать неожиданный эффект. Именно в этом районе рождаемость значительно выше, чем в среднем в регионе и России, написал губернатор в своих соцсетях. Бывшего мэра Серова Василия Сизикова арестовали по обвинению в коррупции. Его отправили в СИЗО до 27 ноября, сообщила пресс-служба судов области. Сизиков был мэром с 2018 по январь 26-го. С инициативой уволить его вышла местная прокуратура, которая выявила нарушение антикоррупционного законодательства. 4 страны Европы перестали принимать российские 5-летние загранпаспорта. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция. Для поездок туда теперь потребуется биометрический паспорт на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. Сборная Намибии прилетела в Екатеринбург. Иностранных спортсменов встретили в аэропорту традиционным караваем. Об этом сообщила пресс-служба Кольцова. 3 октября на Екатеринбург-арене состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге FIFA. Намибия – 122-е. Доллар на пятницу – 83,25. Евро – 94,53.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга плюс 6, идет дождь, и даже если бежишь на работу, даже как-то на улице тепло. Сегодня днем облачно с прояснениями, весь день дождь и всего плюс 5, плюс 7.
4: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 2 октября, и уже с самого раннего утра идет дождь. И все равно наш город самый лучший. 7.11 в Екатеринбурге, в центре плюс 7. И сегодня в течение дня будет дождь, и плюс 5, плюс 7 к нам пришла классическая осенняя уральская погода. Что хорошего на эту пятницу обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
8: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
9: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». Сегодня из-за дождя тем, кто за рулем, чуть сложнее оценивать дорожную обстановку, поэтому внимание, еще раз внимание. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, на Бакинский Эмиссаров от Кировоградской до Победы и на Шевской, Бакинский Эмиссаров и Донбасской транспорт замедляется от Тепличной до Суворовского переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
11: Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 7, и продолжает идти дождь. Сейчас на Радио Си гороскоп на сегодняшнюю пятницу, 2 октября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки, любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы, уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы, день подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы, события будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, в вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
0: Можно бесконечно долго смотреть на огонь, на падающую воду и на количество исследований относительно пользы или вреда кофе. Минут через 5 узнаем, уж если пить кофе, то в какое время суток и сколько. Reach out.

0: Радиовести с вами. Доброе утро. На часах 7.23 в центре Екатеринбурга плюс 6. Продолжает идти дождь, который будет сегодня с нами весь день. Прекрасная погода, чтобы выпить чашечку горячего кофе. Насколько кофе полезен, узнаем у Кати Григорьевой на Радио Си прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
0: Тут, конечно, каждый решает сам, но погода, скажу вам, очень для этого подходящая. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Не оферта, предложение ограничено.
5: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: На радио есть и прекрасная музыка, чтобы проснуться, начать новый день. А когда вспоминаешь, что сегодня еще и пятница, становится на душе просто хорошо. 7.29. В Екатеринбурге доброе утро. В центре города плюс 6. Продолжает идти дождь. Вот оптимисты-романтики сегодня с собой берут солнцезащитные очки. А реалисты еще и зонт. Сейчас на радио есть и новости. И Елена Пипия.
1: Доброе утро. Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении всех имеющихся вооружений, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Сборные России и Намибии прилетели в Екатеринбург. Сегодня вечером обе команды проведут предыгровые тренировки на Екатеринбург-арене. Товарищеский матч состоится 3 октября. Верхняя Пышма заняла первое место по приросту населения в регионе. За 20 лет население в городе увеличилось почти на 60%. В Канаде работает первый в мире робот, меняющий летнюю резину на зимнюю. На то, чтобы снять колеса, поменять шины и установить их на автомобиль, у него уходит 15 минут. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 6 градусов, продолжает идти дождь. Сегодня дождь весь день, облачная погода с прояснениями, северный ветер 4,9 метра в секунду и плюс 5,7. В Краснодуринске плюс 6,8, в Новоуральске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 4,6.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, Радио Си.
3: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 2 октября, 7:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. Какую организацию в своей книге «Код да Винчи» Дэн Браун изобразил так, что те попросили написать, что все это вымысел? Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пусть пока еще не стужа, но мне шубку очень нужно.
3: А мне бы пуховик для мужа. Может, купим в интернете? Смотри, фотки красивые, цены тоже.
2: А в качестве уверена?
3: Ну,
2: вот и я нет. Так что за шубкой сразу в стужу.
4: Магазин кожи и меха «Стужа». Элегантные шубки из эко-меха. Стильные пуховики, дубленки и пальто. Магазин «Стужа». Мы ждем вас на Свердлова, 56.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО «Симолэнд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
7: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Аланд. 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Rockets. Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. На Щербакова от Пронина до Павлодарской. И на автомагистральной от теплоходного проезда до Пехотинцев. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в сторону УПИ и Космонавтов в центр.
1: Реклама.
9: «Июль Авто» – автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «ГАК», «Волга», «Хавейл» и «Чинган». Успейте купить выгодно. «Июль Авто», «Металлургов 65» и «Гурзуфская 63».
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: На радио Си есть такие песни, которые дарят нам гармонию, хорошее настроение, а теперь еще и пополняют ваш мобильный счет. С 5 октября, с понедельника, начинаем игру «Песни, деньги, телефон». Каждый день будем объявлять звезду дня в соцсетях и на радио Си. И как только заиграет эта песня, песня загаданного артиста, звоните на радио Си, окажетесь первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем мы с понедельника и до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет подробные правила участия на radioc.ru. 7.46 в Екатеринбурге, в центре плюс 7. На радио Си сейчас заглянем во всемирную историю. Спонсоры выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории, как, например, у епархии. Ее члены могут жить где угодно. За почти столетнюю историю Opus Dei называли и масонской ложей, и сектой, и разведкой Ватикана. Дэн Браун и вовсе изобразил ее в романе как тайное консервативное сообщество монахов-фанатиков, которые жестко и даже преступно защищают скрытые от людей церковные тайны. В реальности Opus Dei вполне открытая организация. Ее члены не монахи, а миряне, которые не дают никаких обетов и могут покинуть организацию, когда захотят. Руководство Opus Dei публично заявляло, что описание в книге некорректно, и просило кинокомпанию указать в титрах фильма, что история вымышлена. Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической достоверности, ведь он писал не документальную прозу, а художественное произведение.
1: Реклама.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио «Си».

Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8, в центре плюс 6. Наш город готовится к одному из главных спортивных событий этой осени. Уже сегодня сборная Россия и Намибия. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. А еще узнаем, как у Калины снова меняют движение. Ну а после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра на Радио Си. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. А сейчас инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов на Радио Си.

0: Радио СИ 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 6, идет дождь, и такая погода будет весь день. На Радио СИ новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Вновь избранные депутаты Свердловского заксобрания в четверг получили временные удостоверения об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Но на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71 и 76 автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту, Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. Екатеринбург готовится к одному из главных спортивных событий этой осени. Это товарищеский матч между сборной России и Намибией. Обе команды уже прилетели в Екатеринбург. Сегодня вечером проведут предматчевые тренировки на Екатеринбург-арене. Игра состоится завтра в 20:00. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. Всего 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов. А также «Арлекин» Сезанна со стартовой ценой 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83,25, евро 94,53.
0: В центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 2 октября. 8 часов и 6 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. Сегодня весь день будет дождь и примерно вот такая же температура, что называется стабильность. А сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. Завершим неделю путешествий по кухням мира. И, как всегда, вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Чтобы это сделать, угадайте страну, которую мы сегодня задумали, зашифровали, загадали. Вот с помощью национальных блюд, которые я сейчас назову. Я называю несколько кушаний, а вам нужно дозвониться и верно назвать страну. Кто будет первым, тот и получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. А задание-то у нас простое, пятница все-таки. Сегодня блюда такие. Чашушули, сациви и аджапсандали. Кто сейчас начал искать эти названия в интернете, тот, считайте, уже проиграл. Лучше дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама. В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
8: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
9: Не оферта. Предложение ограничено.
10: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. ДИВС. 12+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет». Автоцентр «Теннет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма де Генина. На Вильгельма де Генина от Сахарова до Ванцовского. На Машинистов и Гражданской от Готвальда до Некрасова. На Черепаново от ног Черепанова до Стрелочников. И на Грузовской и Куйбышево от Белореченской до Белинского. Самые загруженные магистрали Репина из центра, Белинского в центр и Космонавтов тоже в центр.
11: Реклама. Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet, Tenet Plus, GAC, Volga, Havail и Чунган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.12 у нас проходит вкусная игра, где по блюдам вы пытаетесь угадать, какую страну мы сегодня загадали. Задание сегодня простое. Уже прозвучали такие блюда, как чашушули, сациви и аджапсандали. Телефон Радио Си 235-103.7. Кому же достанется сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов? Кому же? Задание простое. 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Надеюсь, это Грузия.
0: Ну что, простое задание было же, да? Согласитесь.
1: Да, конечно же, сегодня же пятница.
0: Да, Грузия, конечно! Как вас зовут?
1: Меня Олег зовут.
0: Олег, а что еще из грузинского помните? Или, может быть, любите?
1: Вино.
0: Алкоголь вреден для здоровья. Не устану повторять.
1: Ну, лобби у них вкусное, мне нравится.
0: Так, вот
1: все
0: видите.
1: Различные закуски у них из свеклы, из сыра, хачапури.
0: Хачапури.
1: Нет.
0: Харчо еще надо вспомнить обязательно.
1: Да, обязательно.
0: Вах. Аж слинки потекли. Надеюсь, вы позавтракали.
1: Я, да.
0: Тогда вам было проще, конечно, играть. Олег, я вас поздравляю. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов сегодня ваш.
1: Ура!
0: Как-то безрадостно вы. Дождик смущает?
1: Да, тумблер в раз переключился, и как-то настроение с утра не очень.
0: Как-то быстро. Ну, смотри, сейчас промокод уже ваш. Можете поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким и заказать в том числе грузинскую кухню. Есть у нас ресторан такие, можно оттуда заказать что-нибудь.
1: Отлично, спасибо вам огромное.
0: Ну вот, уже повеселели.
1: Спасибо огромное.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Вкусная игра на Радио Си вернется уже после выходных. В понедельник у нас будут новые задания. А через 3 минуты поиграем в день рождения каждый день. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си прежний 235-103.7.

0: стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
1: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио СИ найдутся песни на разные случаи. 8.41 в Екатеринбурге. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 2 октября, в центре города плюс 6 и продолжает идти дождь. Сегодня 2 октября день рождения у Донны Каран. Из каких 7 базовых вещей по ее схеме можно сделать практически любой образ? Узнаем минут через 5 на радио СИ.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Аланд» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов, пробка на Черепаново от Бебеля до Стрелочников, на Кольцовском тракте Луганские машины от Яблоневой до Фурманова, на Белинского от Фучика до Фурманова, на Щербакова от Прониной до Павлодарской и на Машинистов Гражданской от Готвальда до Некрасова. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Белинского в центр и 8 марта тоже в центр.
1: Реклама.
8: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet, Tenet Plus, GAC, Volga, Havail и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзувская 63.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 8.47. В Екатеринбурге доброе утро, хорошей пятницы. В центре города плюс 6. Сегодня в течение дня будет дождливо и примерно по температуре так же, как сейчас. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю спонсора выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 октября 1948-го в Нью-Йорке родилась основательница модного дома Донна Каран. При рождении ее звали Донна Айви Фаски, но Каран не псевдоним, а фамилия первого мужа. Она росла в семье, близкой к моде. Отец портной, мама модель, и с детства рисовала эскизы платьев. Уже в 14 начала подрабатывать продавцом одежды, потом поступила в школу дизайна Парсона, но не окончила. Модельер Анна Кляйн позвала талантливую девушку в помощницы, а после смерти наставницы Донна стала главным модельером дома. В 80-е она основала свой лейбл. В 2015 году дизайнер ушла из модной индустрии, она развивает благотворительный фонд. Придуманная Донной Каран в 80-е концепция «7 простых вещей» все еще актуальна. Ее суть в том, что в мегаполисе не нужен огромный гардероб, а из 7 базовых вещей можно собрать десятки образов. Эти 7 вещей – свитер, кожаный жакет, костюм, брюки, леггинсы, блузка и удобное платье.
1: Реклама.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

Радио «Си» с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.9, в центре плюс 7. Как нейросеть помогает расшифровывать исторические секретные письма, например, письма Наполеона, об этом на радио «Си» в новостях через 5 минут. А еще узнаем, какой приключенческий фильм и где начала снимать Свердловская киностудия. После новостей с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на радио «Си» музыка, понятная без слов.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Доброе утро. В случае нападения на Калининград Россия применит весь свой арсенал вооружений, заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». «Мы никого не пугаем, это ответ на попытку нас запугать», — сказал президент. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который сообщил о получении альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области. С самого утра в некоторых каналах пишут, что в Свердловской области введена ракетная опасность. Это фейк, сообщает Е1. Официальное введение такого режима не сообщали. О беспилотной и ракетной опасности сообщают официальные источники. Это губернатор, региональное правительство или МЧС. В Екатеринбурге при пожаре в 16-этажке пострадал человек. Возгорание на Готвальда произошло ночью. Горел мусор под лестницей у подъезда. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место выезжали 5 пожарных машин. Спасатели локализовали возгорание за 10 минут. Через час завершили проливку и разбор конструкций, пишет «Уральский меридиан». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Нейросеть GPT помогла расшифровать секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня в течение дня сохранится примерно такая же не очень жаркая и дождливая погода. Будет облачно с прояснениями, дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду и всего плюс 5, плюс 7.
2: Реклама.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Наш финал недели состоится при любой погоде. 9 часов и 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 7. Сегодня в течение дня будет вот такая дождливая сырая погода и всего плюс 5-7. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем пару билетов на концерт группы «Пицца» для лиц старше 12 лет. А вопрос сегодня вот такой. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год, правда, может оставить без положительных эмоций. О каком действии идет речь? Телефон радио ИСИ 235-103-7, можно смело предполагать. Какая манера может сэкономить до 2 дней в год, правда, может оставить без положительных эмоций? О каком действии речь? Телефон радио ИСИ 235-103-7, удачи вам!
1: Реклама. Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в идеале сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? С записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Мотив – 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» — официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 6 баллов. Пробка на Белинского от Шварца до Фурманова. На Кольцовском тракте Луганские машины от Переходного переулка до Фурманова. На Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. На Комсомольской от Малышева до Объездной. И на Металлургов Грузовской от Викулова до Посадской. Самые загруженные магистрали: Белинского в центр, 8 марта в центр и Репина тоже в центр.
1: Реклама.
5: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: Рано или поздно должна была прозвучать эта песня. Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.13 в центре города плюс 7. На Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос и пытаемся выяснить, какая же манера может сэкономить до 2 дней в год. Правда, может оставить без положительных эмоций. О каком действии, о каком поступке идет речь? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Я думаю, это когда утром будильник звонит, и вы его выключаете, чтобы он попозже еще звонил. И так несколько раз, может быть.
0: Так. То есть, манера какая? Что нужно сделать? Какое действие?
1: Выключить будильник, чтобы он прозвенел позже. Отложить то, что ты встаешь вовремя.
0: Так.
1: Вот именно по первому звонку будильника.
0: А как сэкономить до 2 дней в год? Если откладывать будильник, не сэкономишь, наоборот. Пока не туда.
1: Спасибо.
0: Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Один из вариантов, наверное, когда, господи, береженого Бог бережет. Возможно, бережливость может сэкономить и эмоции, и твое время, и нервы.
0: Тут видите, какой момент с эмоциями. Мы остаемся без положительных эмоций при такой манере.
2: Слушайте, я работаю в отделе закупок.
0: Так.
2: И мне главное сберечь деньги, репутацию,
0: Но у нас еще задача сэкономить до 2 дней в год примерно.
2: 2 дня в год.
0: Угу. Накапливается. Кстати, да, это может сберечь ваши какие-то, может быть, даже отрицательные эмоции.
2: В том числе.
0: Да. Какая привычка?
2: Бережливость тогда получается, раз бережет.
0: Не бережливость, это какое-то действие, какая-то привычка, какое-то действие повторяющееся, и это может сэкономить нам до 2 дней в год, но, возможно, оставит без положительных эмоций. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос, а сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Веном, действуйте по правилам, и все будет хорошо. А вот за нестандартные решения придется отвечать самостоятельно. Тельцы, не стоит заниматься медицинскими и косметическими делами. Вы можете навредить телу. Зато день хорош для умственной работы. Близнецы, настало время отвлечься от далеких планов и заняться рутиной. Например, привести в порядок квартиру, рабочее место или документы. Раки. Любые действия потребуют предварительных расчетов. Может обнаружиться, что дело не такое уж и выгодное. Львы. Уделите внимание деталям, которые были не видны на фоне общей картины. Может оказаться, что эти мелочи существенно влияют на результат. Девы. День подведения предварительных итогов. Новые дела точно начинать не стоит. Весы. События будут долго раскачиваться и, возможно, так и не произойдут. Отнеситесь к этому философски. Скорпионы, вашим лучшим другом будет интуиция. Вы сможете понять, что происходит еще до того, как это проявится в полной мере. Стрельцы, у вас неожиданно проснется практичность. Это день отсечения любых планов, которые кажутся излишне расточительными или слишком сложными. Козероги, возможны проблемы, связанные со здоровьем близких или питомцев. Рабочие планы на день могут быть изменены или даже отменены. Водолеи. Любые решения будут приниматься сложно, с большими сомнениями и колебаниями. Возможно, их лучше отложить на несколько дней. Рыбы. Существенных достижений не будет, а вот простые дела будут удачными. Займитесь рутиной.
0: Можно бесконечно долго смотреть на падающую с неба воду и на количество исследований относительно пользы или вреда кофе. Через 5 минут на Радио Си, уж если пить кофе, то в какое время суток и сколько чашек в день? А пока что на Радио Си песня для любителей прогуляться по барам.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. А вопрос сегодня вот такой. Эта манера может сэкономить до 2 дней в год, правда, может и оставить без положительных эмоций. О каком действии речь? Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Да, по поводу отгадывания. Угу. Я думаю, что девушка там не докрутила немножко. Это привычка вставать первым же звонком будильника. Вот это экономит время.
0: Это экономит, конечно. Но а где у нас тут положительные эмоции?
1: Человек, который резко встает, он лишается положительных эмоций.
0: Ну, схема понятная, да, похожая. Но пока нет, не про это говорим. Не про утро, не про то, что встать по будильнику вовремя. Какая-то есть привычка еще, которая вот итого сэкономит нам 2 дня в год.
1: Ну, мне кажется, тут только на сне можно что-то сэкономить.
0: Вот на сне лучше не экономить, поверьте. Спасибо. Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте, Радио Си. Моя версия – это какие-то покупки, может быть, спонтанные, может быть, в интернете, через телефон. Мы сэкономим время.
0: Но спонтанные покупки как раз нам дарят положительные эмоции, как это ни странно.
2: Да, но мы сэкономим время, если не будем покупать.
0: Да, сэкономим. Но пока нет, не про эту ситуацию тоже речь. Пока мимо. Хорошо. Еще звоните. Вот, кстати, может быть, финал недели как-то наведет нас на мысли, что у нас частенько бывает в конце недели. Радио Си, алло.
3: Я думаю, что это привычка не здороваться и привет не говорить.
0: Ого!
3: Потому что это от эмоций лишних тебя оберегает.
0: Ага.
3: И хороших, и положительных. Ну, я не уверена.
0: Ну, знаете, вот это очень невероятно. Невероятное предположение у вас. И оно, кстати, близко к правильному ответу. Предлагаю этот вариант запомнить и немножко подумать именно в этом направлении. 235-103-7, телефон Радио Си. Если появляются новые идеи, звоните обязательно. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Кофеин и здоровье сердечно-сосудистой системы. Что говорит наука? Так называется серьезная статья в серьезном медицинском журнале JAMA. Это обобщение данных крупнейших исследований. И главный вывод звучит так. Умеренное потребление, примерно 3-5 чашек кофе в день, безопасно для большинства взрослых и связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Но есть некоторые оговорки. Во-первых, имеет значение способ приготовления. Френч-пресс и кофе по-турецки содержат вещества, повышающие холестерин. Лучше для сосудов – бумажный фильтр. Имеет значение и время. Ученые советуют выпивать свою норму до полудня. Тогда кофе успевает полностью усвоиться и не портит ночной сон. Ну и, конечно, генетика. Мы все расщепляем кофеин с разной скоростью. Поэтому сообщения о возможной пользе кофе не могут быть рекомендацией начинать или увеличивать потребление кофеина.
0: Не знаю, что там насчет увеличения или уменьшения потребления, но погода сегодня явно располагает к лишней чашке кофе. И да, я свое ведро кофе уже выпил. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей пятницы.
4: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик».

0: все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты. 9:29. В Эхтемурге на Радио Си продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Сегодня говорим про привычку как-то поступать, про манеру, которая может сэкономить нам до 2 дней в год, правда, может оставить без положительных эмоций при этом. О каком действии, о каком поступке мы сегодня говорим? Телефон Радио Си 235-103-7. Что хотели?
1: Хотели доработать ответ предыдущей девушке. Возможно, это...
0: Так.
1: Ответы... Ну, отказ от лишних разговоров.
0: Отказаться от лишних разговоров. Ну, в каком-то смысле, да, это отказ от лишних разговоров. Давайте еще докручивать, раз уж девушка вам понравилась.
1: Ну, то есть лишний раз вот сказать «нет», если нам это не надо.
0: Угу. О, тут вообще можно сэкономить даже не до 2 дней, до 2 недель, наверное, если вовремя говорить «нет».
1: Да.
0: Так, а еще что?
1: Отказаться вот от коротких бесед вот ненужных, которые могут там занять очень большое время.
0: В какой момент эти беседы происходят ненужные?
1: В какой момент? Ну,
0: вот это прям то, о чем говорим, это прям манера. Отступаем. Манера так поступать.
1: Манера. Может, прокрастинация, когда мы просто откладываем дела.
0: Ой, это наше любимое, конечно. Тут можно тоже много сэкономить времени на прокрастинации. Но пока что не совсем то, что нужно. Какой-то момент у нас наступает, да, возможность избежать каких-то лишних разговоров, объяснений. И, правда, оставляет нас без положительных эмоций. И дам еще одну подсказку. Вот я уже намекал, что это возникает обычно под конец рабочей недели. Связано это больше всего с вечеринками, встречами с друзьями. Вот такие подсказки еще дам. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си новости. Елена Пипия.
2: Доброе утро. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 3 года. За основу взят базовый прогноз социально-экономического развития, который предполагает рост экономики в следующем году на 1,4%. Коммунальные тарифы выросли в Екатеринбурге с 1 октября, повышение составило 12,9%. Дождь с мокрым снегом пообещали синоптики Екатеринбургу на все выходные. Такая погода продлится несколько дней. В горах возможно установление временного снежного покрова. Редкую карточку с покемоном Пикачу продали на аукционе Fanatic Collection за 8,5 миллионов долларов. На карточке Пикачу изображен в дождевике под зонтом. Такие карточки вручались в качестве призов. Ни одна из них не поступала в розничную продажу. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 6 градусов. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7. В Нижнем Тагиле, в Первоуральске и в Новоуральске плюс 4,6, в Краснотурьинске плюс 6,8.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на Радио Си некоторые песни, но просто прямые подсказки для нашего невероятного вопроса, который мы сегодня разгадываем. Да, сегодня вопрос такой. Эта манера может сэкономить вам до 2 дней в год, правда, можете оставить без положительных эмоций. Что это за привычка такая, что это за поступки такие, о каком действии идет сегодня речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Я уже дал подсказку, что это как-то связано, может быть, с вечеринками, встречами с друзьями. И, возможно, это даже происходит вот по пятницам, вечерами. Что это может быть? 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Возможно, это рукопожатие.
0: А у нас было вот приветствие, рукопожатие. Да, но пока нет, мимо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Где-то в той же области примерно. Радио Си, алло.
2: Доброе утро.
0: Доброе, что скажете?
2: Хотел бы предположить вариант
0: ответа. Давайте, давайте.
2: Ну, не брать, наверное, трубку, когда звонят.
0: Не брать трубку.
2: Друзья там.
0: Не брать трубку, это сильно, конечно. Радио Си, алло.
3: Мое предположение, судя по подсказкам, я думаю, что если люди меньше будут сплетничать, время...
0: Сэкономят, да?
3: Сэкономят, но в душе будет маленько... Какая-то недосказанность.
0: Эмоции не те будут немножко, да?
3: Да.
0: Ну нет, не сплетни все-таки. Хотя вот сплетни начинаются после того поступка, скажем так.
3: Хорошо.
0: Спасибо. Ладно. Еще звоните.
3: Спасибо.
0: После того поступка обычно, как потом говорят, начинается все самое интересное. Все подсказки уже сказал. Телефон Радио Си 235-103.7. Если появились идеи, звоните. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос, ответ на который... не найдете в интернете. Звоните 235-103.7, телефон Радио Си. А мы пока посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер Tenet, автоцентр Tenet Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Крауле от Заводской до Мельникова, на Машинной от Переходного переулка до Фурманова, на Белинского от Авиационной до Фурманова, на Восточной от Малышева до Декабристов и на Московской от Обездной до Щерса. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Белинского в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
4: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Cherry, Tenet, Tenet Plus, GAC, Volga, Havail и Чунган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзувская 63.
5: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Вопрос сегодня вот такой. Это манера, это привычка, уже подсказываю напрямую, может сэкономить до 2 дней в год. Правда, может и оставить без положительных эмоций. О каком действии идет речь? Я уже дал подсказку, что связано это с вечеринками, встречами с друзьями и прочим общением. Кто догадался? 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Может быть, это спор?
0: Спор. А на что спорим? И при чем тут экономия до 2 дней в год?
1: Спорить между собой, тратить время.
0: А, чтобы не спорить, да? Не будем спорить и сэкономим время. Понял вас. Пока нет, не про это речь. Спасибо. Не спор, это какое-то действие, это поступок. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Я знаю, что это.
0: Что это?
2: Это привычка уходить по-английски, не прощаясь, без долгих проводов.
0: Как вы догадались?
2: А я уже вам звонила и не докрутила, а потом вы начали подсказывать, и я поняла, что о чем идет речь. Я угадала?
0: Угадали, конечно, привычка уходить по-английски. Не прощаясь.
2: Да, я очень рада.
0: Без обнимашек, всяческих пожеланий, без лишних разговоров. Как вас зовут?
2: Меня зовут Елена.
0: Лена, поздравляю вас. У вас есть такая привычка уходить по-английски?
2: В некоторых моментах есть.
0: Но это экономит вам время, как минимум?
2: Время, не знаю, а вот нервы, да.
0: Нервы экономит.
2: Но эмоции, слезы, когда...
0: Оставляет в каком-то смысле без положительных эмоций местами. Как вы на это смотрите?
2: Да, согласна полностью с вами.
0: Есть такое,
2: согласна.
0: Да. Хорошо. Ну, надеюсь, что привычка говорить по-английски должна применяться по случаю. Не всегда.
2: Крайне редко, согласна.
0: Чтобы не больше 2 дней в год сэкономить. Хорошо, разгадали сегодня невероятный вопрос. Получаете пару билетов на концерт группы «Пицца». Поздравляю вас.
2: Ура, спасибо, я очень рада.
0: Еще буквально 2 слова о самом концерте. Информация на правах рекламы. «Пицца» — это узнаваемое сочетание хип-хопа, фанка, регги и джаза. Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями, лифт, романс, фары и другими. Концерт состоится 4 ноября на сцене «Дивса» для зрителей старше 12 лет.
2: А я, Елена Кузнецова, с Уралмаша, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных, в понедельник с 9 до 10. А прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Там у нас есть история про одну очень секретную и не очень секретную организацию. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
3: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 2 октября 1928-го в Мадриде была основана организация Opus Dei, ставшая широко известна с выходом романа и фильма «Код да Винчи». Название переводится с латыни как «Дело Божие». Ровно через 60 лет, 2 октября 1982-го, папа Иоанн Павел II присвоил Opus Dei особый статус. У нее нет привязки к территории, как, например, у епархии. Ее члены могут жить где угодно. За почти столетнюю историю Opus Dei называли и масонской ложей, и сектой, и разведкой Ватикана. Дэн Браун и вовсе изобразил ее в романе как тайное консервативное сообщество монахов-фанатиков, которые жестко и даже преступно защищают скрытые от людей церковные тайны. В реальности Opus Dei вполне открытая организация. Ее члены не монахи, а миряне, которые не дают никаких обетов и могут покинуть организацию, когда захотят. Руководство Opus Dei публично заявляло, что описание в книге некорректно, и просило кинокомпанию указать в титрах фильма, что история вымышлена. Впрочем, Дэн Браун и не настаивал на исторической достоверности, ведь он писал не документальную прозу, а художественное произведение.
3: Реклама.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Радио Си.

Радіо Сі «Золотые хиты». 9.57. В Екатеринбурге в центре города плюс 6. Сколько раз уже видели медведей под Екатеринбургом за последнее время? Об этом на Радио Сі в новостях через 3 минуты. Еще узнаем про ситуацию с бензином в нашем городе. А пока что музыка понятная без слов. На Радио Сі Роберт Майлз.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 6, на Радио Си Новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. К МКС отправился корабль «Крю Дрэгон» с российским космонавтом. В состав экипажа миссии «Крю-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Дилейни, а также астронавт из Канады Джошуа Кутрик. «Крю Дрэгон» уже пристыковался к станции. Это произошло менее чем через 8 часов. Этот полет стал рекордным по времени для корабля американской компании SpaceX. Возле Калины из-за дорожных работ на месяц изменили схему проезда. В связи с этим сегодня с утра там возникают большие пробки. Горожане жалуются, что не могут выехать с Синих Камней в течение 45 минут. Многие опоздали на работу. Вчера на четной стороне Сибирского тракта начались дорожные работы. Из-за этого у Калины изменили схему проезда, как сообщает Е1. Она сохранится до конца октября. На некоторых заправках Екатеринбурга снова начал пропадать бензин. Как говорят жители Уралмаша, в частности, самых ходовых 92-го и 95-го нет на АЗС, на фронтовых бригад 19А, бакинских комиссаров 2. Судя по онлайн-сервисам, бензина нет также на Крестинского 40, Волгоградской 206, Пехотинцев 8, Черепаново 33. При этом масштабных очередей на заправках Екатеринбурга пока не наблюдается, пишет агентство «Евроазиатские новости». Медведи уже трижды видели под Екатеринбургом за последнее время. Два раза трех медвежат заметили жители Кедровки у полигона «Северный», а по дороге на Малую Кедровку люди сталкивались с большим медведем. Власти оповещают жителей через местные чаты, руководителей школ, другие каналы. Еще медведя заметили в поселке Садовые в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Его видели в районе индустриального проезда. Банкоматы для цифрового рубля могут появиться уже в следующем году. Они позволят снимать наличные прямо с цифрового счета. Технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений, заявил глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: В центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня днем облачно с прояснениями. Дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 5,7.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про комфорт, престиж в автомобилях. На Радио Си для этого есть особенная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Китайский автогигант Чинган в середине следующего года планирует вывести на российский рынок суббренд Nevo, чтобы занять нишу комфорт-престиж. Это машина для тех, кто ценит высокий класс и технологии, но не хочет переплачивать за излишний люкс. В Китае у марки огромная линейка, от футуристичных седанов до больших кроссоверов. Все они гибриды и электрокары. Но первым до нас доберется, скорее всего, среднеразмерный кроссовер Q06. Из премиальных опций у него есть кресло с массажем на 28 точек, большой экран для пассажиров второго ряда, встроенный холодильник, продвинутый автопилот с лазерным лидаром и умный привод без механической связи с моментальным распределением крутящего момента между колесами. Стоимость новинки, вероятно, превысит 4,5 миллиона рублей. Но еще больше вопрос, под каким именем придут к нам эти машины. Все-таки оригинальное название Nevo слишком уж похоже на нашу родную Ниву.
0: Хоть и похоже, но не одно и то же, хотя вот если сильно прищуриться или вовсе закрыть глаза, что-то будет похожее. Радио Си с вами, доброе утро, меня зовут Андрей Королев, хорошая нам всем пятница, сегодня 2 октября. Что заставило посмотреть прямую трансляцию Video Music Awards несколько миллионов зрителей, и это в наше-то время? В чем была фишка Video Music Awards, узнаем минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
4: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяцев. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22-22-181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио Си Зиверт с песней «Зеленые волны». Некоторые песни дарят нам очень красивые метафоры, а некоторые песни дарят нам деньги. На радио Си с 5 октября любимая игра «Песни, деньги, телефон». Выиграть 1000 на счет вашего мобильного телефона очень просто. Будем загадывать звезду. А вы слушаете радио Си и ловите песни этого артиста. Как только зазвучит хит такого исполнителя, вы дозваниваетесь, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем мы с понедельника, с 5 октября до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Впереди у нас One Republic и одна из музыкальных новинок этого года «Need Your Love». А прямо сейчас на радио Си новости и Елена Пипия.
1: Добрый день. В результате мощного пожара на химзаводе в Подмосковье погиб один человек, судьба еще пятерых неизвестна. Возгорание произошло в четверг вечером, к утру пожар потушили, пишет ТАСС. Участница молодежного форума арестована на Урале по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, студентка из Новгорода входила в организованную группу и причастна к хищению жителя Режевского района 500 000 рублей, пишет «Новый день». В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. Основная площадка фестиваля «Дом кино». Европейский автопром в кризисе, и весь мир скоро будет ездить на китайских машинах. Это дешево и сердито, заявил Владимир Путин на заседании Валдайского клуба. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня в течение дня сохранится облачная погода с прояснениями. Будет дождь, ветер северный 4,9 метра в секунду и плюс 5, плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио Си.
2: You can't touch this.

0: На радио «Си» очень уютные песни как раз для нашей дождливой погоды. 11:48 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио «Си». Тройка песен, которые прошли сквозь непогоду, время и любовь слушателей, конечно же. Послушаем «Кашин Кетч», еще у нас «Скорпион» с «Wind of Change» и уже скоро «Джонни Хэй Джаз» на радио «Си» 103.7 FM.
1: Золотая коллекция радио «Си».

радио «Си» с вами. Меня зовут Андрей Королев. 11.58 в Екатеринбурге. Хорошей нам всем пятницы. По возможности сухой, уютный и теплый. Встречаемся мы с вами после выходных. А сегодня с 12 на радио «Си» с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. На радио «Си» оркестр «Поле Мариа».

0: Екатеринбурге 12.01. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Елена Пипе, спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. Япония думает над новыми санкциями против России, пишет японская газета Yomiuri. Среди возможных мер – ограничения против судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов, усиление контроля за поставками. Окончательного решения пока нет. Предыдущий пакет японских санкций был введен в сентябре прошлого года. С 2022-го Токио уже несколько раз расширял ограничения в отношении России, пишут Вести. Большой профилактический рейд «Нелегал кордон» начала Свердловская полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Силовики выявляют нарушения миграционного законодательства. За первый день зафиксировано более 100 нарушений, из них только на пехотинцев в Екатеринбурге 10. На выдворение уже оформлены документы в отношении 13 человек, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Из Екатеринбурга в Нижний Тагил запустили туристический ретро-поезд. Часть пассажиров может выйти в Невьянск и отправиться с экскурсионной группой. Другая группа поедет дальше. В новую программу «Уральский экспресс» по дороге Демидовых включили обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу, подъем на Лисью гору, посещение завода Демидова, а также мастер-класс по нижнетагильской росписи. Сборная России накануне прилетела в Екатеринбург в звездном составе. Тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов, среди которых 4 легионера в Екатеринбурге. Сейчас находится Матвей Сафонов, вратарь ПСЖ, Александр Головин, полузащитник Монако, Алексей Миранчук, хавбек Атланты Юнайтед, Алексей Батраков, полузащитник Галатасарая. Завтра они выйдут на поле Екатеринбург-арены в товарищеском матче с Намибией. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов, и «Орликин Сезанна» 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Реклама.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Стужа». Завтра облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, днем завтра до плюс 7.
2: Реклама.
4: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
5: Приходите, так и сделаем.
4: А куда?
5: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
4: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
5: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Школьный учитель Гордон Мэтью Самнер, сегодняшний именинник, он же Стинг. Именно с ним мы проведем все выходные. Будет уикенд со Стингом, не пропустите. 12+. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю прекрасного завершения трудовой недели. Конечно же, под любимые песни Хулио Иглесиас и Долли Партон. Дальше на Радио Си.
1: Реклама. Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
7: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
8: 2026 год.
9: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это «Радио Сив». 12.15, дальше Майкл Джексон и «Високосный год». А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ханс Циммер – точно самый влиятельный кинокомпозитор современности. Вы точно слышали его музыку, если смотрели хотя бы мультфильм «Мадагаскар» и «Пиратов Карибского моря». Сегодня Ханс Циммер. Отец Ханса был инженером-изобретателем, а мать – музыкантом. В детстве будущий композитор часами улучшал домашнее пианино, правда, очень неоригинальным способом. Например, приделывал к нему бензопилу и другие предметы. Ханса Циммера исключили в общей сложности из 8 разных школ. Он рос в Германии, и местная строгая система образования не справлялась с гиперактивным мальчиком. Музыкальное образование Циммера состоит из 2 недель уроков игры на фортепиано. Больше он не выдержал, и он до сих пор не умеет читать ноты с листа. Несмотря на десятки номинаций и статус легенды, свой первый и за долгие годы единственный «Оскар» Циммер получил в 1995 году за мультфильм «Король лев». Циммер пишет музыку с помощью десятков помощников. Он основал целую компанию Remote Control Productions, которая занимает несколько зданий в Санта-Монике. Циммер придумывает основную тему и отдает ее команде ассистентов и соавторов, которые пишут все остальное. Циммер по-честному указывает имена всех таких помощников, из-за чего Американская киноакадемия чуть не дисквалифицировала саундтрек фильму «Темный рыцарь» на «Оскаре», потому что в официальном списке авторов музыки Циммер указал слишком много людей. Рабочий день Циммера начинается около полуночи и продолжается до 5-6 часов утра. В его рабочей студии в Санта-Монике нет ни одного окна. Циммер ненавидит современный дизайн интерьеров. Стены его студии обтянуты темно-красным бархатом. Повсюду стоят кожаные диваны, винтажные лампы и свечи. Может быть, даже он немного вампир. Циммер скупает редкие и экспериментальные музыкальные инструменты. В его коллекции есть, например, синтезаторы, созданные в единственном экземпляре, которые весят сотни килограммов. Многие виртуальные инструменты, которыми сегодня пользуются композиторы по всему миру, изначально создавались специально для Циммера. Если вы хотите увидеть молодого Ханса Циммера, посмотрите легендарный клип группы The Buggles «Video Killed the Radio Star». Это было самое первое музыкальное видео, которое показали в эфире MTV. Так вот, Циммер был клавишником этой группы. И что на первом месте? Циммер пишет не только музыку. Немецкий автоконцерн BMW нанял Ханса Циммера, чтобы тот разработал искусственный звук двигателя и ускорения для их новых электромобилей линейки iX и i4, так как электрокары сами по себе ездят слишком бесшумно.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 12:29. Вы слушаете Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Познакомить с ними Елена Пипе. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль.
1: Добрый день. Европа подходит к отопительному сезону с самыми низкими запасами газа за все время мониторинга. Он ведется с 2011 года, сообщает агентство ТАСС. В суд передано дело 18-летнего жителя Солнечного, который в июне обстрелял автобус и ранил пассажира. Фигуранту предъявили обвинения за хулиганство и покушение на убийство, пишет Е1. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник утром. На севере и западе Свердловской области снегопад ожидается уже сегодня, сообщает портал «Погода» в Екатеринбурге. Социальную рекламу с немногодетными семьями запретят. Если в рекламе показывают благополучную семью, то детей в ней должно быть минимум трое. Проект Федеральной антимонопольной службы уже поддержала правительственная комиссия, пишут ведомости. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1,3, днем в субботу до плюс 7.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: хуже.
1: Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио «Си».

0: Песни радио «Си» несут прекрасное настроение, а уже совсем скоро будут еще и пополнять ваш мобильный счет. Уже с 5 октября мы начинаем игру «Песни, деньги, телефон». Каждый день объявляем звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Как только заиграет песня загаданного артиста, звоните на радио «Си», оказывайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на нашем сайте radio-si.ru. В Екатеринбурге 12.46, тройка золотых хитов впереди. Это Sunrise Avenue, Kind of Blue, и через пару минут Savage.
1: Реклама. Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
2: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
9: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
10: Золотая коллекция. Радио «Си».

Без 2 минут в час в Екатеринбурге. Прекрасные, волнительные истории ждут нас в начале второго. Это пятерка песен о любви. А прямо сейчас музыка, понятная без слов, Владимир Косман на радио Си.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Елена Пипи, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч и составит 778 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала материнский капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял 1 место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием первой межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. Октябрь на Урале начинается с арктического вторжения, дождей и первого снега, который ожидается в выходные. Непогода сохранится со 2 по 7 октября, самые холодные дни с 4 по 6. Но, судя по данным Росгидромета, в итоге средняя температура месяца будет на градус выше нормы. С 8 по 14 октября, по прогнозам Уралгидромета, потеплее. Днем ожидается плюс 8-13, ночью 0-5. Артем Дзюба не завершал карьеру, заявил агент футболиста Леонид Гольдман. По его словам, большинство СМИ гонятся за громкими словами, заголовками, однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Дзюба не делал. Ранее в сети появилось видео, где Артем Дзюба говорит, что карьера закончена, но официально заявить он не может. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паривит».
5: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
6: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
0: И о погоде на субботу. Будет облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью +1-3, днем завтра до +7.

0: без 4 минут 2 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Андреа Бочелли и Милен Фармер в начале часа следующего, а в конце этого легенда музыки кино Эннио Морриконе на Радио Си.
1: Реклама. В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Сиа 103.7 FM в Екатеринбурге 14.00. Сейчас новости, с ними познакомит Елена Пипия.
1: Добрый день. Мировой рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива. Цены на дизель в США и Европе обновляют рекорды. Как пишет Коммерсант, одной из главных причин эксперты называют перебои с поставками с Ближнего Востока после перекрытия Ормузского пролива. Дополнительным фактором стали ограничения на экспорт дизеля из России. Наше правительство продлило запрет до конца октября. Первые группы призывников начнут отправлять со сборных пунктов 10 октября. В конце прошлого года в России ввели круглогодичный призыв. Теперь призывные мероприятия, медосвидетельствования и заседания комиссии проводятся в течение года, а отправки, как обычно, осенью-весной. В зону СВО и на новые территории срочников отправлять не будут, сообщили в Центральном военном округе, пишет Ядин. Стало известно, из-за чего сегодня эвакуировали школу номер один в Верхней Пышме. Переполох поднялся из-за оставленных ребенком вещей. Очевидно, в спешке один из учеников оставил сумку, но в ней оказались учебники, коньки и другие личные вещи. Школу проверили оперативные службы, после чего уроки возобновились в обычном режиме, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. В Екатеринбурге снег пойдет в понедельник, на севере и западе области уже сегодня. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, вторжение в регион арктического воздуха идет полным ходом. К завтрашнему утру вдоль северного участка границы Свердловской области ожидается установление временного снежного покрова. Температура воздуха к 5 октября снизится ночью до нуля. Во второй половине следующей недели в Екатеринбурге снова потеплеет. Днем ожидается выше плюс 10 градусов и вероятны дожди. Нейросеть GPT расшифровала секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
0: И о погоде на субботу. Будет облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, днем завтра до плюс 7.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: слушаете Радио Си, и у меня мобильная и прибыльная новость. Уже с 5 октября на Радио Си наша любимая игра «Песни, деньги, телефон». Выиграть 1000 на счет вашего мобильного телефона очень просто. Мы загадываем звезду, вы слушаете Радио Си и ловите песни этого артиста. Как только звучит хит такого исполнителя, звоните нам. Окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия у нас на сайте radio-si.ru. В Екатеринбурге 10 минут третьего, и вот кто впереди. Рик Эсли, Дженни, а еще Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
2: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Алант. 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио «Си».

0: и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
2: ООО «Римэкс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
6: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
9: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
10: 2026 год.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
16: 103.7 FM. Радио 7.

0: России, 103.7 FM, 14.31. Сейчас выпуск новостей. С нами Елена Пипе, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Добрый день. С 2027 года в России усилят контроль за данными о недвижимости, будут искать незарегистрированные объекты, уточнять площади зданий, границы участков. По итогам работы налоговые органы могут пересчитать платежи, пишут «Известия». Силовики на Среднем Урале начали масштабные рейды по поиску нелегальных мигрантов. Только за один день зафиксировано более 100 нарушений миграционного законодательства. 13 нелегалов готовят к депортации. За звездопадом дракониды россияне смогут наблюдать в ночь с 8 на 9 октября, на которую придется пик метеорного потока. Любители астрономии надеются на хорошую погоду. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чунган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1,3, днем в субботу до плюс 7.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс», Новикулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге, 272-03-03.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: А выходные мы проведем еще с одним британцем, которому сегодня исполняется 75. Это Стинг. Не пропустите в эти субботу и воскресенье на радио Си. Уикенд со Стингом. Будет много-много интересного. 12+. В Екатеринбурге 14:45. Дальше тройка золотых хитов. Депеш Мод, Натали Имбруглия и группа АХА. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
4: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

3 октября свой день рождения отмечает Вадим Самойлов. Здесь, в Екатеринбурге, каждый знает, кто это такой. И через несколько минут мы разыграем пару билетов на его роскошный концерт 3 декабря. Так что не пропустите. В конце часа на радио Си. Музыка понятная без слов.

0: Россию, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас выпуск новостей, с ними познакомит Елена Пипе, спонсор ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Добрый день. Мошенники массово атаковали свердловские предприятия. Уральская торгово-промышленная палата выпустила экстренное предупреждение для бизнеса. Компаниям региона начали поступать фальшивые уведомления о проверках, замаскированные под официальные запросы Минпромторга России. Злоумышленники требуют предоставить внутреннюю документацию или оплатить некие штрафы. Грозят блокировкой расчетных счетов. Настоящие уведомления о контрольных мероприятиях на предприятия приходят строго через систему ЭДО, госуслуги или Почту России. Предупреждают в Уральской торгово-промышленной палате. Представителям предприятий, получившим письма от мошенников, рекомендовано обратиться в полицию, пишет портал «Сигнал». Артем Жога отмечает 2 года работы уральским полпредом. «Я очень рад, что Урал стал моим домом. Наверное, секрет в том, что во всех регионах Уральского округа живут гостеприимные, честные, трудолюбивые люди. Это самая настоящая опора России», — написал полпред в своих соцсетях. Россияне хотят зарабатывать в среднем 240 тысяч рублей в месяц. С начала года зарплатные ожидания увеличились на 12%. Больше всего хотели бы получать специалисты в сфере IT – почти 290 тысяч. В торговле и ритейле ожидания – 276 тысяч. Почти половина опрошенных надеется увеличить доход за счет повышения зарплаты на нынешнем месте. И еще 43% готовы для повышения зарплаты сменить работу. Бензиновые автомобили впервые заняли менее половины мирового рынка. По данным аналитиков, за первую половину этого года в мире продали 20 миллионов 250 тысяч бензиновых машин на 10% меньше, чем годом ранее. Их доля в общем объеме продаж составила 49%. Для сравнения, в 2021 году показатель достигал 73%. Эксперты связывают такую динамику с резким подорожанием бензина на фоне кризиса в Персидском заливе и стремительным ростом спроса на электромобили. Доллар 83.25, евро 94.53.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
3: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
5: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: И о погоде. Спонсор выпуска ИП Михеев Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1-3, днем завтра до плюс 7.
2: Реклама.
6: Стужи на улице не дожидаемся.
7: Стужи заранее утепляемся.
6: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
7: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
6: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

Уже завтра, 3 октября, день рождения отмечает музыкант, основатель группы Агата Кристи, Вадим Самойлов. Мы на радиосе завтра, конечно же, громко Вадима поздравим. А сегодня разыграем билеты на концерт Агата Кристи с оркестром, который состоится 3 декабря в МТС Лайф Холл для зрителей старше 16 лет. Прямо сейчас набирайте номер 235-103-7, отвечайте правильно на мой вопрос, он будет, и получайте пару билетов на концерт. 235-103-7.

0: Завтра, 3 октября, у нас именинник Вадим Самойлов. И мы на Радио Си разыгрываем пару билетов на его концерт в МТС Лайфхолле 3 декабря. По номеру 235-137 первым дозвонился Денис. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Денис, вы себе вечер 3 декабря уже освободили, чувствуется? Это четверг.
1: Конечно, да, 100%.
0: Тогда я вам желаю удачи, потому что сейчас вам нужно будет сделать две вещи. И первое – это правильно ответить на вопрос. А вопрос такой. Какой факультет Уральского политехнического института окончил Вадим Самойлов? У меня есть три варианта ответа. Строительный, радиотехнический.
1: Я могу сразу сказать. Радиотехнический.
0: Откуда вы знаете?
1: Ну как откуда? Он же в УПИ учился.
0: Браво, вы молодец. Отправляйтесь на концерт 3 декабря.
1: Я так рад вообще.
0: А теперь номер два. Надо петь, Денис. Агату Кристи, как понимаете, проверим вашу подпевательную способность на концерте.
1: Песня «Моряк». Куда бы ни приплыл моряк, за золото и серебро, везде поднимут его флаг, ему всегда нальют вино.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 16.31. Сейчас выпуск новостей и Людмила Гусева. Спонсор о «Наши машины», официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль».
1: Добрый день. Президента Путина ждут в соседней Челябинской области. Пока непонятно, приехал ли он. Там перекрывают дороги, образовались пробки, пишет Е1. В районе челябинского города Чебаркуль проходят масштабные учения ОДКБ. Ожидается, что их и посетит президент. Новая схема движения в Екатеринбурге на развязке у Калины создала пробки. На четной стороне Сибирского тракта начался ремонт. До конца октября автомобили направили по встречной полосе правого проезда, пишет агентство ЕАН. На концерт певицы Шакира в Бишкеке намерены поехать около 2000 россиян. За первый день продаж на шоу, которое пройдет 18 октября, удалось продать более 13 тысяч билетов. Более 13% выкупили граждане России, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Июль Авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Теннет, Теннет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль Авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 1,3, днем в субботу до плюс 7.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Две тысячи восьмой Маранди Save Me, 94-й Aerosmith Crazy и в начале 84-й Stevie Wonder I Just Call to Say I Love You.

почти золотые хиты. Без 2:05 в Екатеринбурге. Катя Григорьева меня зовут. Я желаю вам уютных выходных. Дальше встречайте Романа Калашникова. А в конце часа у нас музыка, понятная без слов, на радио Си, оркестр Поля Мориа.

0: В Тимбурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. В Челябинске сегодня ждут Владимира Путина. Пока не ясно, прибыл ли президент в соседний регион. В Челябинской области в районе города Чебаркуль проходят масштабные военные учения стран ОДКБ. Их и может посетить президент России. Накануне Росавтодор объявил о временных ограничениях транспорта на трассах в Челябинской области. Сегодня возникли пробки, пишет портал 74.ru и, в частности, приводит фото затора на трассе Челябинск-Троицк в районе Коркино. При этом автозаправки в Челябинской области сегодня заполнены автотопливом всех видов, некоторые вплоть до сотового бензина, отмечают СМИ. Новая схема движения на развязке у Калины в Екатеринбурге создала пробки. Многие жители ЖБИ и Синих Камней сегодня утром массово опоздали на работу. Автомобилисты сообщали, что стоят в пробке от получаса до 45 минут. Дело в том, что строители начали работы на четной стороне Сибирского тракта. Автомобили направили по встречной полосе правого проезда. Такая схема сохранится до конца октября, отмечает агентство ИАН. Снег в Свердловской области ожидается уже предстоящей ночью, пока на севере и западе региона. В Екатеринбурге он ожидается в начале новой недели, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В регион пришел арктический воздух. К утру субботы на севере региона может установиться временный снежный покров. Температура воздуха к ночи 5 октября и в Екатеринбурге понизится до 0 градусов. Сайт Росгидромета обещает слабые минусовые отметки в Екатеринбурге во вторник и в среду по ночам. Дождь со снегом. Днем до плюс 9 градусов. К четвергу, 8 октября, днем до плюс 13, и температура по ночам станет вновь плюсовой. Но осадки сохранятся. Таков предварительный прогноз. На концерт певицы Шакиры в Бишкеке собираются поехать как минимум 2000 россиян. Уже в первый день продаж на шоу, которое пройдет 18 октября, продано более 13 тысяч билетов. Более 13% из них выкупили граждане России, пишет агентство ТАСС. Самые активные покупатели – жители самого Кыргызстана. На них пришлось 77% продаж билетов. Всего на концерт Шакиры в Бишкек на данный момент собираются представители 18 стран. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на завтра обещают нам облачный день, будет дождь, временами даже с мокрым снегом. Ночью плюс 1-3, а днем до плюс 7. Это примерно так же, как и сейчас.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Классной пятницы, вы слушаете Радио Си, меня зовут Роман Калашников, прорвался через пятничные пробки, хотя местами это сделать было очень и очень непросто, особенно на кольце Ленина на Луначарского. Слушаем классную музыку и дальше у нас Александр Маршал, через минуту «Орел» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
3: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
4: ООО Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Уровень 122-660-002-36-93. 2026 год.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром. Масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
8: ООО «Римэкс» шины Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
9: Побыла улыбка. Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 8 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Движение очень затруднено. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка, Сибирский тракт от Комсомольской улицы до Восточной, Блюхера проезжая от Раевского до Норильской, Восточная от Ленина до Ткачей, Гурзуфская, Куйбышева от Белореченской до Восточной улицы. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к Визу, Космонавтов из центра, Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
2: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзуфская 63.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Напомню, что уже с понедельника мы будем играть в песни «Деньги, телефон». Очень классная игра. Каждый день мы будем объявлять звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. А как только зазвучит песня загаданного исполнителя, дозвонитесь, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот просто за песню «Деньги». Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio.si.ru. Далее у нас Eurythmics «Sweet Dreams» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм – 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness – для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
8: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
9: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе.

0: Как-то резко поменялась погода, по подоконнику барабанит осенний дождь, холодно плюс 6. Что нам завтра в этом плане ждать, расскажу в прогнозе буквально через минуту. Также нас ждет хит «Stay», это Леони и Клам Скотт, а сейчас на Радио Си новости. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. В нескольких регионах России готовятся регулировать численность медведей путем отстрела до 100 тысяч особей, пишет телеграм-канал «Мэш». Решение принято из-за участившихся нападений медведей на людей. Коммунальная авария случилась сегодня рано утром в Екатеринбурге на Химаше. Горячая вода затопила улицу Бородина возле местной школы. В ЕТК пояснили, что повреждение локализовано. На время ремонта отключат горячую воду в 8 домах. Работы завершат к 5 вечера субботы, пишет Ядин. На 13-м километре ЕКАДа начался ключевой этап стройки, монтаж пролетного строения путепровода через улицу Высоцкого. Работы ведутся без полного ограничения движения, но сегодня на участке возникли пробки на 8 баллов. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Будет облачно, дождь, временами с мокрым снегом, ночью до плюс 3, днем до плюс 7.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: девочки смеются.
1: Реклама. Осень, прохладная погода, поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – распространенный прием. Ну а с вкусной игрой на Радио Си можно еще и окружающих осчастливить. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и делитесь вкусной радостью с близкими. Играем на следующей неделе по будням после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на Радио Си «Золотая коллекция» нас ждет Фаррелл Уильямс, Майкл Джексон, а начнем с хита от Эрос Рамазотти на Радио Си.
2: Реклама.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
5: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
6: Скоро холода.
7: Не страшно, ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
8: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
9: Не оферта, предложение ограничено.
10: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
1: На Радио Си ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». В городе пробок много, 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Прям несколько факторов сошлось. Ну, вечер пятницы, плохая погода и ремонтные работы на ЕКАДе. Там прям нестандартная пробка от Высоцкого до дублера Сибирского тракта. Самое крупное затруднение – это Сибирский тракт, Декабристов от Комсомольской до Чапаева, Декабристов Сибирский тракт от Бажова до Базового переулка, плотно на Малышева от Восточной до Репина, отмечу Данилы Зверева, Комсомольскую улицу от Сулимова до Объездной, Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. По магистралям самые загруженные – это Восточная в обе стороны, Малышева в обе стороны, ну и Челюскинцев также в обе стороны.
2: Реклама.
11: «Июль Авто» – автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «ГАК», «Волга», «Хавейл» и «Чинган». Успейте купить выгодно. «Июль Авто», «Металлургов 65» и «Гурзуфская 63».
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: нами только что Фаррелл Уильямс, Happy на Radio C в золотой коллекции часа. На старте Cher Believe, этот хит буквально через 7 минут, а раньше музыка понятная без слов. Фаусто Папетти, Reality на Radio C.
1: Реклама. Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
2: В Монетке осень выгоды. Форели 1 килограмм, 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: Без 1:06 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал».
1: Добрый вечер. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но власти принимают меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости. Новак также отметил, что оказывается помощь в поставках топлива в регионы с логистическими нарушениями и дефицитом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином управляется в ручном режиме. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. Дефицит бензина в нашей стране возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтезаводы, отмечает агентство. Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром, полностью планируют к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. С утра горячая вода затопила улицу Бородина возле местной школы. Водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. Вода текла несколько часов. В ЕТК пояснили, что произошло повреждение теплосети по адресу Боровая, 4. Повреждения локализовали, выставили ограждение. Чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить завтра к 5 вечера. На ИКАДе в районе улицы Высоцкого в Екатеринбурге сегодня вечером возникли пробки на 8 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Это может быть связано со строительными работами. На 13-м километре ИКАДа начался ключевой этап стройки, монтаж пролетного строения путепровода через улицу Высоцкого. Но сообщается, что работы ведутся без полного ограничения движения. Искусственная улыбка может улучшать настроение, но эффект временный. Об этом рассказал в «Вечерней Москве» клинический психолог Станислав Самбурский. Сегодня во Всемирный день улыбки. Он отмечается в первую пятницу октября. По словам эксперта, организм запоминает связь между определенной мимикой и ощущением позитивных эмоций. Поэтому настроение слегка меняется в лучшую сторону. Но подавлять настоящие чувства часто не стоит. Это может привести к эмоциональному выгоранию. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
2: Реклама.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
3: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Завтра облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ночью плюс 1-3, днем до плюс 7.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова, 56, и Космонавтов, 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Желаю всем отличной пятницы, даже несмотря на прохладную погоду. Завтра, кстати, вообще снег обещают. Похоже, надо вспоминать, где лежит зимняя куртка. Калашников с вами. Вы слушаете Радио Си. Для вас великолепная музыка, смысловая галлюцинация только что, а дальше новинка. Take me there, Дати на Радио Си.
1: Реклама. Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
3: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-600-28-24.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 8 баллов. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Восточная, Фурманово от Советской до Московской, плотно на Сибирском тракте, на Декабристов от Комсомольской до Чапаева. Декабристов в Сибирский тракт стоят от Луначарского до Базового переулка. Здесь скорость потока 2 км в час. А Бакинских комиссаров, Донбасская, Бибеля, Халтурина стоят от Победы до Гутвальда, плотно на Малышево, Высоцкого, от Луначарского до Сыромолотова. По магистралям самые загруженные. Челюскинцев к Московской улице, Ленина в обе стороны, Восточная в обе стороны.
1: Реклама.
6: Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
1: Радио Си 103.7 FM.

На Радио Си мы только что послушали Modern Talking в золотой коллекции часа. У нас дальше Эми Макдональд, This is the Life, такая душевная песня, через 6 минут включаем, пока же музыка, понятная без слов. Moonlight Sonata на Радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. На участке М5 «Урал» ограничат движение из-за погодных условий. Идет речь об участке трассы на границе Республики Башкортостан и челябинского города Чебаркуль. Ограничение вводится с 17.00 для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков из-за снега, метели и гололедицы, сообщает «Уралуправтодор». Для мониторинга ситуации на трассе в готовности находятся рабочие группы, пишет «Ядин». В Свердловской области стартовала профилактическая акция «Нелегал Кордон-2026». Сотрудники МВД и Росгвардии выявляют и пресекают нарушения в сфере миграции. За первый день профмероприятия было задокументировано 106 нарушений. Из них более десятка в Екатеринбурге в районе улицы Пехотинцев. 13 иностранцев будут выдворены из страны, сообщил глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. В регионе насчитывается более 100 тысяч иностранцев. Рейды продолжатся, пишет «Новый день». В регионах России готовятся регулировать численность медведей путем отстрела до 100 тысяч особей, пишет телеграм-канал Мэш. По данным Минприроды, в этом году от нападения медведей пострадали 59 человек, 6 погибли. Охотникам могут выплачивать от 15 до 35 тысяч рублей за каждого зверя в зависимости от региона. Как ожидается, новые правила вступят в силу в нескольких регионах в ближайшие 10-30 дней. В Иркутской области уже ликвидировали свыше 340 медведей, но ежедневно власти этого региона фиксируют до 80 сообщений о выходе животных к населенным пунктам, пишет «Москва-24». В воскресенье 4 октября Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем. Этот день станет одним из лучших моментов в году для наблюдений этой планеты, сообщили в Институте космических исследований РАН. Момент противостояния Земли оказывается примерно между Солнцем и Сатурном. Невооруженным глазом видна немерцающая желтоватая точка. В бинокль или телескоп можно разглядеть знаменитые кольца Сатурна и его крупнейший спутник Титан при условии ясной погоды. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паривит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Будет облачно, дождь, временами даже с мокрым снегом. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 3, днем до плюс 7.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте посчитаем звонки и вручим пару билетов на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд 6+.» Наш номер 235-103-7. Набирайте прямо сейчас. Кто дозвонится третьим, тот и заберет билеты. 235-103-7. Играем в третий звонок. Давайте только по пятничным пробкам пробежимся. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Затруднений, кстати, стало меньше за минувшие полчаса, что радует. Крупнейшее скопление машин сейчас это декабристов. Сибирский тракт от Белинского до Базового переулка. Восточно отмечу от Советской до Большакова. Сибирский тракт декабристов от Комсомольской улицы до Чапаева. Халтурина Токари стоят от Технической до Татищева. Луначарского от Первомайской улицы до декабристов. По магистралям самые загруженные. Малышева к Центральному стадиону, Ленина в обе стороны, Восточная к ЦПКЮ.
2: Реклама. Июль авто. Автомобильный бизнес года по версии Е1. Спасибо, что выбираете нас. В честь победы специальное предложение. Выгода до 950 тысяч рублей на новые автомобили Черри, Тенет, Тенет Плюс, ГАК, Волга, Хавейл и Чинган. Успейте купить выгодно. Июль авто. Металлургов 65 и Гурзовская 63.
3: Радио Си. 103.7 FM.

0: В этот прохладный пятничный вечер на радиосе играем в третий звонок. Кто дозвонится третьим, тот и заберет классный приз.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы так долго молчали, я уж думал, связь пропала.
1: Я за рулем просто неожиданно дозвонился.
0: Расскажите.
1: И, наверное, первым.
0: Да, вы номер один, но расскажите про пробки. Где постояли?
1: Нигде не постоял. Вот по космонавтов навстречу на Уралмаш люди стоят, а я в центр еду прекрасно.
2: Добрый вечер, меня зовут Денис.
0: Денис, вы номер два. Вас приветы.
2: Передаю привет всему Екатеринбургу и любимой супруге Александре.
3: Добрый вечер. Хочу поучаствовать в игре, попытаться.
0: Вы уже участвуете. Как зовут вас?
3: Меня зовут Дмитрий.
0: Дмитрий, судя по всему, где-то едете?
3: Ну, в пробочке стою, но еду, да.
0: А где стоите-то? Расскажите.
3: Леруа Мерлен, ну, который на базовом.
0: Как вам погода сегодняшняя?
3: Ну, природы нет плохой погоды.
0: Вот прям так. Просто бабье лето закончилось. Сегодня мне такое ощущение, как будто, ну, сегодня-вчера все говорят про завершение бабьего лета и вот ждут тот самый снег.
3: Во вроде в Челябинской области уже там предупреждение, трассы перекрывают.
0: Серьезно, даже не слышал. Так или иначе, давайте порадую вас. Вы у нас номер три, и от Радио Си получаете пару билетов на концерт джазового ансамбля «Уральский Диксиленд». Я вас поздравляю.
3: Большое спасибо. Не могу не порадоваться. Да, хороших выходных, самое главное.
0: Далее на правах рекламы. Музыканты являются участниками престижнейших джазовых форумов и виртуозно исполняют разные направления джаза от мейнстрима и бипопа до джаз-рока и смуз-джаза. Концерт состоится 17 октября на сцене детской филармонии для зрителей старше 6 лет. На Радио Си в третий звонок будем играть уже в понедельник, ну а дальше с нами Роксет. Listen to a hat.
4: Реклама.
5: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
6: ООО «Сималенд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оглянство 22-660-002-36-90-2026 год.
7: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренировки. Тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness. Для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц.
8: 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
9: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

нами только что Алекс Хёберн, Анде, на Радио Си в золотой коллекции часа. Скорпы на старте, слушаем рок-балладу «Lonely Nights», покажем музыка, понятная без слов. Элис Мур на Радио Си.

0: В Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на Радио Си.
1: Добрый вечер. Снег в Свердловской области ожидается уже предстоящей ночью, пока на севере и западе региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге снег ожидается в начале новой недели. В регион пришел арктический воздух. К утру субботы на севере региона может установиться временный снежный покров. Температура воздуха к ночи 5 октября и в Екатеринбурге понизится до 0 градусов. Росгидромет обещает слабые минусовые отметки в Екатеринбурге в следующие вторник и среду и дождь со снегом. К четвергу, 8 октября, вернутся плюсовые отметки по ночам, но осадки сохранятся. Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова выпустили из-под домашнего ареста. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Информацию подтвердил адвокат обвиняемого Николай Берников, пишет Ядин. Напомню, на Олега Чемизова завели дело о мошенничестве. По версии следствия, он был причастен к хищениям бюджета и является одним из фигурантов громкого дела «Облкоммунэнерго». Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чечерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
0: Синоптики на завтра, субботу, обещают нам облачный день, будет дождь, временами даже с мокрым снегом. Ночью в Екатеринбурге плюс 1,3, а днем до плюс 7. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: «Уандок, уандок, уандок». Классная песня от дуэта Майкл Бубле и Нелли Фуртадо, только что на Радио Си. К музыке мы вернемся совсем скоро, пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов рассказывает наш автообозреватель.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кто из автогигантов активнее всего регистрирует новые технологии? По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в этом году мировой лидер – Toyota. Почти 2500 патентов. Например, одна из их систем превращает машину в фотоассистента. Салонная камера следит за направлением вашего взгляда, если вы заметили что-то красивое. Дали команду, и внешняя камера тут же делает четкий снимок. На втором месте по инновациям – BMW. У них, в частности, появилась умная система помощи при заносе, которая решает самую сложную задачу в дрифте – контролируемый срыв задней оси. Скромные показатели по количеству патентов у Audi. Зато среди них самый забавный – съемная система караоке. Модуль можно достать из панели, чтобы продолжить петь после поездки. А что ж китайцы? Почастую изобретений они опережают Америку и Европу вместе взятых. Но в мировом зачете их показатели ниже. Китайские бренды защищают технологии и не спешат регистрировать их на глобальном уровне.

0: Очень-очень скоро на Радио Си стартует игра «Песни, деньги, телефон». Буквально с понедельника, с 5 октября, мы начинаем. Каждый день будем объявлять звезду дня в соцсетях и на 103.7 FM. Как только зазвучит песня загаданного исполнителя, дозванивайтесь первым и забирайте 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот, за песню «Деньги». Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio.si.ru. Дальше. Долорес О'Риордан, Дженнифер Пейдж. А начнем нашу золотую коллекцию Radio Sis Queen We're the Champions.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.
3: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

Морис О'Ріордан, Ordinary Day, в фіналі золотой коллекции часа. Лиз Маклерен, буквально через пару минут, влюбленная женщина, классный кавер знаменитого хита. Ну а сейчас Жан-Клод Барелли на радио Си, инструментальная музыка.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ночью ожидается до плюс 3, днем в Екатеринбурге плюс 5-7. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: вечером в пятницу, когда все рабочие задачи наверняка у большинства позади, можно насладиться свободным временем. Фраза «What a wonderful world», «Как прекрасен этот мир», мне кажется, звучит очень-очень актуально, даже несмотря на прохладную погоду в Екатеринбурге. Меня зовут Роман Калашников, много классной музыки и дальше, «Европа», например, на старте, также «Клан Карусель», а сейчас Дмитрий Маликов, «Ты одна, ты такая».
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Эрос Рамазотти, также добавим рока, Парк Горького, Moscow Calling, а начнет нашу музыкальную подборку золотую коллекцию Murray Head.

Друзья, напомню про уикенд со Стингом. В грядущие выходные, до которых осталось вот уже совсем чуть-чуть, будут звучать лучшие песни британского музыканта на радио Си каждый час. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга 12+. Дальше у нас начинается романтический вечер, его открывает Сюзан Вега. А сейчас музыка понятная без слов. Вспомним фильм «Однажды в Америке».

0: Люксембурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, субботу. Будет облачно, дождь, временами с мокрым снегом. Ночью ожидается до плюс 3, днем в Октябрьске до плюс 7.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

0: Люксембурге 11 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Будет облачно, дождь, временами с мокрым снегом, ночью до плюс 3, днем до плюс 7.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в субботу. Растворяюсь в звуках большого города. Кстати, суббота будет прохладной. Обещаю даже мокрый снег. Если ничего не путаю, это будет первый снег этой осенью. Сейчас музыка понятная без слов. Роберт Майлз, «Princess of Light».

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.